сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».
2: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

им немного не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд.

слушаете радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка.
0: Хочу все знать.
1: Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал выдающийся российский актер Сергей Васильевич Маковецкий. Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1958 году в простой семье. Мать будущего актера работала на заводе искусственных кож. Отец ушел из семьи до его рождения. И свою фамилию Сергей Васильевич получил от матери. В школьные годы актер занимался спортом, фигурным катанием и водным поло. Но однажды учительница английского пригласила его сыграть в школьном спектакле. Сергей Маковецкий за день выучил роль Аркашки Счастливцева в «Лесе Островского», добавил своему герою хромоту и понял – это его призвание. В Киевский театральный институт Сергея Маковецкого не приняли, и он пошел работать монтировщиком декораций в театр. Но уже в 1976 году Сергей Маковецкий отправился в Москву и поступил в Щукинское училище на курс легендарной Аллы Казанской. С 1980 года вся жизнь Сергея Маковецкого связана с театром имени Вахтангова. На этой сцене выдающийся актер сыграл около 30 ролей, среди которых дядя Ваня, городничий в «Ревизоре», Евгений Онегин, граф Ростов, «Войне и мире». В кино Сергей Маковецкий дебютировал в 1982 году и с тех пор создал десятки незабываемых образов. Это и поэт Макаров в одноименном фильме, и Белкин в «Братья 2», и Ефима в «Ликвидации», и первый присяжный в «12» Никиты Михалкова. Сергей Маковецкий играл Швабрина в «Русском бунте», священника в фильме «Поп», Пантелея Мелехова в «Тихом Доне», дважды воплощал на экране Ивана Грозного. Особое место в творчестве Сергея Маковецкого занимает озвучание. Именно его голосом говорит князь Киевский во всех мультфильмах про трех богатырей. За свою карьеру Сергей Маковецкий удостоен звания Народного артиста России, государственной премии, орденов за заслуги перед Отечеством и почета. Дважды он становился лауреатом Ники, трижды Золотого Орла. При этом Сергей Васильевич никогда не стремился к славе. 15 лет он жил в общежитии, уже будучи заслуженным артистом. Маковецкий более 40 лет счастлив в браке с женой Еленой. У актера нет собственных детей, но он воспитал пасынка и теперь радуется внукам. Главным в жизни Сергей Васильевич считает служение театру и зрителю. Каждая его роль, будь то на сцене или на экране, становится событием. А когда хотят оценить высочайший уровень игры, вспоминают Сергея Маковецкого.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкамоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов. Но затем востребованность такой работы упала, и тайкамоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан. Озеро Иссык-Куль раскинулось в горах Тяньшаня на северо-востоке Кыргызстана. Летом вода прогревается, можно купаться. Это, конечно, не Сочи и не Анталия, но от принятия водных ванн никто не отказывается. А вот пить воду из озера невозможно, поскольку она солоноватая. Туристов привлекают песчаные пляжи, лечебные грязи, необычные природные объекты и загадки истории. Несмотря на то, что озеро широко известно с древних времен, в китайских летописях Иссык-Куль упоминается в конце 2 века до нашей эры, оно до сих пор плохо изучено. Среди европейцев первым ученым, который занимался научным описанием Иссык-Куля, был легендарный путешественник Николай Пржевальский. Однако регулярных научных работ не проводилось, а, как известно, недостаток информации рождает легенды. Загадочная история произошла в начале 20 века, когда на Иссык-Куле объявился православный священник, имевший при себе карту с обозначенным на ней кладом. Он утверждал, что во времена монгольского нашествия его богатые предки спрятали сокровище в пещеру и закрыли вход каменной плитой, оставив на ней тайный знак. Пещеру он так и не нашел. И вскоре история превратилась в легенду. До тех пор, пока в 20-е годы на Иссык-Куль не заявились старатели с той самой картой. Искатели сокровищ официально обратились к властям и получили разрешение на проведение поисковых работ. Благодаря карте пещеру нашли довольно быстро. Отодвинув каменную плиту, старатели обнаружили изделия из чистого золота, которые честно сдали властям. Утверждают, что существует официальный документ о сдаче находки. После этого рабочим запретили проводить работы. Тема вновь зазвучала в 50-е годы, когда был создан отдел по поиску кладов при МВД СССР. В списке объектов для расследования значился Иссык-Кульский клад. Археологи даже выдвинули гипотезу, что предки священника вывезли и спрятали в пещере личную казну Ивана Грозного. С тех пор сведений о кладе не поступало, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Россия 360. Алтайский край. Музей Чуйского тракта. Дороги тоже могут быть достопримечательностями. Примеров много. Атлантическая дорога в Норвегии, дорога Больших ворот в Китае, Великая океанская дорога в Австралии. В десятку красивейших дорог мира входит российский Чуйский тракт. На дорожных картах он значится под номером R-256. Трасса длиной 968 километров начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, что на самой границе с Монголией. Дорога настолько уникальна, что ей посвящен целый музей, который так и называется «Музей Чуйского тракта». Он находится в центре Бийска, неподалеку от моста через Бию. Это единственный в России музей, посвященный автомобильной дороге. Экспозиция размещается в нарядном двухэтажном кирпичном особняке, принадлежавшем купцу Варвинскому. Здание впечатляет изящной кирпичной кладкой, просторными деревянными балконами и множеством фасадных украшений. Возле музея стоит памятный знак «Нулевой километр Чуйского тракта», у которого непременно фотографируются туристы. В музее представлены не только карты, планы и фотографии, но и древние артефакты, которые археологи нашли во время строительства дороги. Интерес представляют модели автомобилей того времени, реальный костюм шофера, а также картины, посвященные легендарной дороге. Раритетами считаются рельефный макет дороги и диорамы, прекрасно передающие красоты окрестностей тракта. Отдельная экспозиция рассказывает о заключенных Сиблага, которых использовали при строительстве. Еще 1000 лет назад на месте тракта проходил Монгольский путь, по которому возили товары из Китая. Этой теме посвящен отдел под названием «Чуйский тракт. Дорога тысячелетий». Впечатляет огромная массивная двухколесная повозка, на которой вручную возили грузы по горным тропам. Радует коллекция глаз минералов, найденных во время изыскательских работ. С легендарной дорогой связаны имена Владимира Обручева, Николая Рериха, Василия Шукшина. Им посвящены отдельные стенды. Покидая музей, понимаешь, какую важную роль для всей страны может сыграть автомобильная дорога.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: Искатели планета.
1: Многие туристы специально приезжают в Гонконг, чтобы совершить выгодные покупки. Из-за низких налогов на прибыль здесь можно купить фирменные товары по доступным ценам. Пожалуй, только здесь можно увидеть очереди в брендовые магазины вроде Gucci, Armani и Versace. Сюда охотно приезжают китайцы с материка, чтобы купить качественные товары. Популярным местом для шопинга являются традиционные рынки. Иностранцы чаще всего посещают ночной рынок на улице Темпл-стрит. Ночным он называется условно, поскольку работает до 23 часов. Здесь продают сувениры, картины, одежду, галантерейные товары и игрушки. Цены весьма и весьма умеренные. За покупками едут также на улицу Hollywood Road. К ней ведет самый длинный в мире эскалатор. Лента движется на уровне третьего этажа. Во время 15-минутной вынужденной экскурсии можно рассмотреть старые кварталы города с высоты птичьего полета. На Hollywood Road расположены многочисленные художественные салоны. Здесь продают картины местных художников. Поблизости находится известный антикварный рынок. Это настоящий музей под открытым небом. По нему можно ходить часами, чего здесь только нет. Очень популярна тема Мао Цзэдуна. Его изображения имеются на часах, значках, сувенирных тарелочках и плакатах. Можно купить бюст вождя или знаменитый цитатник на русском языке. В продаже имеются изделия из нефрита, бронзовые скульптуры, старинные видовые открытки, монеты и множество других удивительных вещей. Из Гонконга без покупок еще никто не уезжал.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. Цыган.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

0: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне стену.

0: коридором уйду я млечным путем.
1: Наши искатели. Наши искатели. История самого известного добровольческого поискового отряда в России началась в 2010 году, благодаря буквально одному человеку. Григорий Сергеев увидел в интернете призыв о помощи. Нужны были люди для поиска мальчика, потерявшегося с матерью в лесу. Он сам только что стал отцом и не мог оставаться в стороне, когда по лесу бродит испуганный ребенок. Приехав на место поиска, Сергеев увидел представителя власти и два десятка уставших добровольцев. Отсутствие организации так удивило Григория, что он впервые задумался о создании поискового отряда. Тогда мальчика нашли спустя трое суток живым, но сильно ослабевшим. Через два месяца у города Орехово-Зуево пятилетняя Лиза пошла в лес в сопровождении психически нездоровой тети. Волонтеров к поиску привлекли слишком поздно. И девочка, и ее тетя погибли. Эта трагедия послужила толчком для появления российской организации по типу международный Amber Alert. Только нашу назвали именем неспасенной девочки. Лиза Алерт. Сейчас организация объединяет тысячи человек по всей стране. Руководит ей по-прежнему Григорий Сергеев. За это время он выстроил систему работы не только самого поискового отряда, но и взаимодействия с органами власти. Он рассказывает, что управлять добровольцами тяжело, нет привычных рычагов воздействия в виде зарплаты или премий. Но все понимают, зачем они в отряде. Только в одной Московской области за год исчезают 3000 человек. Из них не менее 10% домой уже не возвращаются. По словам Сергеева, их можно спасти, если начать поисково-спасательную операцию в первые сутки или лучше часы после пропажи. Если полиция начинает поисковые мероприятия через 72 часа, то волонтеры, едва получив заявку. Сергеев подчеркивает, что Лиза Алерт – некоммерческая организация. Единственный вариант оказать ей помощь – это подарить специальное поисковое оборудование. Навигаторы, фонари, рации, ноутбуки и многое другое, что может понадобиться при спасении людей. Наши искатели –

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Уфа – столица Башкирии. Город раскинулся на равнине в преддверии Уральских гор. До хребта, разделяющего континент на Европу и Азию, отсюда чуть более сотни километров. Река Белая здесь выписывает изящный пируэт, образуя петлю. В том месте, где в нее впадают притоки Дема и Уфа, около 400 лет назад появилось поселение. Оно росло, пока не заполнило весь Уфимский полуостров. Сейчас размеры города составляют 53 на 30 километров. Среди российских мегаполисов по площади башкирская столица занимает 5-е место. Визитной карточкой города считается памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Батыр прославился тем, что поддержал восстание Емельяна Пугачева и активно участвовал в крестьянской войне. Юлаев был не только воином, но и поэтом-импровизатором, поэтому в историю вошел как воин-певец. Монументальный памятник появился на высоком берегу реки Белой в 1967 году. При весе 40 тонн всадник на коне держится всего на трех точках. Памятник является одним из семи чудес Башкортостана. Другим выдающимся уроженцем Башкирии является мыслитель и поэт 19 века Акмулла Мифтахетдин. Его именем названы улицы, университет и литературная премия. В 2008 году возле Уфимского педагогического университета появился памятник поэту. По замыслу скульптора Акмулла после долгой дороги присел отдохнуть возле источника. К нему подошли мальчик и девочка, чтобы послушать рассказ путника. Для усиления достоверности возле памятника сделали родник и посадили его. Композиция получилась очень живой. А еще в Уфе уважают куницу. Дело в том, что мех этого пушного зверька на Руси ценился не меньше соболиного, и русский царь договорился с башкирами, чтобы они платили налог мехом куницы. По ценности его можно считать аналогом современной башкирской нефти. С тех пор куница поселилась на гербе Уфы. А в 2010 году у гостиного двора установили бронзовую композицию, включающую куницу и ее домик на дереве. Позже необычный памятник перенесли в парк имени Якутова.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: искатель. Хочу все знать.
1: При игре в камень, ножницы и бумага после произнесения этих слов участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес». В Пермском крае – «бу, ци, фа». А на Камчатке – «Чингисхан».
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня на повестке дня фраза «гол как сокол». Так говорят про очень бедных людей, у которых ничего нет. У современного человека может возникнуть вопрос, почему хищная и благородная птица стала синонимом нищеты и нужды. Ответ прост. Сокол тут ни при чем. Сокол – это гладкое, окованное на конце железом бревно таран. Его использовали во время военных действий вплоть до 15 века. Таким орудием пробивали бреши в ограждениях, стенах, городских воротах. Поверхность тарана делали ровной, гладкой, чтобы ратники не повреждали руки. Бревно оставалось практически голым. Позднее название «сокол» перешло и на другие, более мирные инструменты. Например, железный лом, пест для растирания зерна в ступе. Все их объединяла цилиндрическая форма и совершенно гладкая поверхность. Как это часто бывает, вместе с предметом из употребления ушло и слово, а вот крылатое выражение с ним осталось.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Точные истории на радиоискатель.
1: В период наивысшего расцвета арабской государственности многие высокие должности зачастую открыто продавались. И было весьма трудно отличить такую покупку от элементарной взятки. В 994 году вокруг иранской канцелярии халифата после смерти наместника разгорелась нешуточная и недостойная по свидетельству хронистов спекуляция. Правителем империи был назначен некий преемник. Тогда другой, более высокопоставленный чиновник предложил за эту должность 8 миллионов дирхемов. Назначенный предложил 6 миллионов, чтобы его оставили на этом посту. Повелитель великодушно скостил обоим по 2 миллиона дирхемов и назначил обоих визирями, положив в карман 10 миллионов. Оба должны были сидеть на одной скамье и коллективно подписывать документы. Вдвоем они собирали все налоги. А когда дело касалось войны, бросали жребий, кому предводительствовать войском. Однако такое двоевластие продлилось недолго. Во время военного похода один приказал убить другого.
0: Восточные истории на радиоискатель.

радиоискатель.

0: из липой сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
4: Хочу все знать.
3: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
7: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни серьезно повезло. Будь это счастливый лотерейный билет, роковая встреча или нужный вопрос на экзамене. Но есть такой человек, которому везет постоянно. Франэ Силак считается самым везучим человеком в мире. Он родился в 1929 году в Югославии. Работал учителем музыки и руководил школьным хором. По его собственным словам, Силак пережил 7 аварий и катастроф. Сначала было крушение поезда, потом он вывалился из распахнувшейся двери самолета. В другой раз его автобус упал в реку, а автомобиль внезапно загорелся дважды. Затем самого Франэ сбил автобус. И когда казалось, что хуже уже некуда, в автомобиль хорвата врезался грузовик. Дело происходило в горах, и его «Шкода» зависла на краю обрыва. Лишь в последний момент водитель смог выпрыгнуть и наблюдать дальнейшее падение своей машины. Можно ли это назвать везением? Конечно, да. Ведь из каждой беды Франэ Силак выходил, отделавшись лишь небольшими повреждениями. Но самое удивительное то, что в 2003 году он выиграл в лотерее 1 миллион долларов, будто награду за все приключения в жизни. Сегодня самый везучий человек в мире отдыхает на пенсии и своим самым большим везением считает встречу с пятой женой.
0: Искатели нового.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на 2-3 месяце беременности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

1977 году «АвтоВАЗ» приступил к выпуску первого массового легкового внедорожника, который могли купить автолюбители. Модель назвали «ВАЗ-2121 «Нива». Она пользовалась большой популярностью у жителей села, охотников и рыбаков. Эксперты утверждают, что за всю историю автозавода «Нива» была самым успешным экспортным автомобилем. В 2022 году авторитетный американский автомобильный сайт включил его в список 12 самых надежных внедорожников всех времен. «Нива» производится и поныне. За свою долгую историю ВАЗ-2121 установил немало рекордов, в том числе мирового уровня. Так, в 1998 году внедорожник своим ходом заехал в базовый лагерь на Эвересте на высоту 5200 метров, а спустя год побил собственный рекорд, поднявшись в Тибете на высоту 5726 метров. Примерно в это же время «Нива» добралась до Северного полюса. Конечно же, не своим ходом. Ее сбросили на парашюте. Приземлившись, машина благополучно завелась и доехала до точки с нулевыми координатами. На этом испытания холодом не закончились. «Нива» 12 лет проработала на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Внедорожник там вписался идеально, поскольку дорог на южном континенте нет вообще. Машина успешно эксплуатировалась при 50-градусных морозах. Пробег составил почти 12 тысяч километров. А в 2000 году из «Нивы» сделали снегоболотоход. И она снова покорила Северный полюс, но уже своим ходом. «Нива» неоднократно участвовала в престижных гонках, включая «Париж-Дакар», «Ралли фараонов», «Париж-Тунис». В 1981 году гонщик Жан-Клод Бриавуан занял на «Ниве» третье место в легендарном «Дакаре». Спустя год он финишировал вторым. Это был лучший результат «Лады». Во многих странах мира существуют клубы любителей «Нивы». В Германии регулярно проходят любительские гонки по бездорожью. Автомобиль засветился в фильмах «Робокоп», «Корсианец», «Багровые реки», «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Владельцем «Нивы» является президент России Владимир Путин.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон. Гонка.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, о чем предупреждают, когда советуют не лезть на рожон. Слово «рожон» — родственное слову «рог». Оно известно с давних времен и трактуется как кол, гвоздь, рогатина. В некоторых словарях рожном называют примитивное оружие, которое использовали в охоте на медведя. Это мог быть просто заостренный кол, а мог и широкий нож, заточенный с двух сторон, который крепили на конце большой палки. Медведь сам атаковал человека, буквально залезал на этот рожон и погибал. Вот с тех пор человеку, который неверно оценивает собственные силы и явно сам нарывается на неприятности, и говорят: «Не лезь на рожон». А еще такое выражение уместно, когда мы затеиваем что-то слишком рискованное, что может очень плохо закончиться. Согласитесь, нам всем время от времени нужно такое предупреждение.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз», заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

радио «Искатель». Хочу все знать. В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Его интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоискатель. Нас слушают в Черногорске на 96 FM.
1: Черногорск находится на самом юге России. Только не в Краснодарском крае, а в Хакасии. От Монголии его отделяет всего 300 километров. В 16 километрах к югу расположен Абакан. В 3 километрах восточнее течет могучий Енисей. Ширина реки здесь колеблется от 3 до 8 километров. Название Черногорск совсем не означает, что город окружают Черные горы. В начале прошлого века геологи нашли здесь уголь, горняки заложили первую шахту. Возле нее появился рабочий поселок Черногорские копи. Тогда это была пара бараков, несколько землянок и здание больницы. Потом появились новые шахты и новые рабочие поселки. В 1907 году их объединили в населенный пункт, который назвали Черногорском. Черно символизировало добычу угля, а под Горском подразумевался город. В Черногорске на улице Советской стоит памятник Вере Арсеньевне Баландиной. На постаменте укреплена табличка с цитатой. «На обширных пространствах абаканских степей обнаружила мощное месторождение каменного угля до 14 миллиардов пудов хорошего качества. Я назвала его Черногорскими копями». Черногорск – редчайший случай в мире, когда город основала женщина. Вера Баландина родилась в Енисейской губернии в купеческой семье. Окончила физико-химическое отделение Бестужевских высших женских курсов в Петербурге. Некоторое время работала в Парижском институте Пастера. Помимо химии, изучала живопись и литературу. Написала несколько книг по воспитанию детей. Из Парижа она уехала на родину в Енисейск, где на реке Мельничной открыла первый сибирский алмаз. За это молодую ученую избрали пожизненным членом Минералогического общества при Санкт-Петербургском университете. В 1907 году Баландина организовала добычу угля, а спустя 4 года приступила к реализации проекта строительства железной дороги Ачинск-Минусинск. В 1916 году по дороге пошли первые поезда.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: В состав Греции входит около 2000 островов. Многие из них имеют богатую историю. Некоторые послужили основой для появления древних мифов. Наиболее популярными для отдыха считаются Крит, Родос, Кос, Закинф, Корфу. Каждый из них имеет особенности. Крит считается самым большим в Греции и пятым по величине в Средиземном море. Именно здесь, по легенде, родился Зевс. С островом связан также миф о Минотавре – чудовище с телом человека и головой быка. Главным местом паломничества туристов является Кносский дворец. На Родосе был сооружен легендарный колосс Родосский. Огромная статуя бога Гелиоса стала одним из семи чудес древнего мира. К сожалению, ее разрушило землетрясение. Зато в старом городе прекрасно сохранилась средневековая крепость. Крохотный островок Кос находится в Эгейском море. Зимой здесь можно увидеть фламинго. Летом на побережье откладывают яйца морские черепахи. На плантациях выращивают очень вкусные дыни и арбузы, а также апельсины, лимоны и мандарины. На Косе родился самый известный врач мира – Гиппократ. Закинф является природным заповедником международного масштаба. Уникальным памятником природы считается бухта Навайо. Она потрясает необычайно ярким, насыщенным голубым цветом воды. На Закинфе водится редкий вид морских черепах – каретта. На Корфу, по легенде, жил Посейдон. Главной достопримечательностью острова является старый город. Это настоящий лабиринт из узких извилистых улочек. Достоинство греческих островов в том, что здесь пляжный отдых гармонично сочетается с интересными экскурсиями.
0: Искатели планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Слушайте «Радиоискатель».

0: Россия.
1: Еще 10 лет назад было сложно представить, что вереницы туристических автобусов поедут в небольшой карельский поселок Гирвас на реке Суна, что в 90 километрах к северу от Петрозаводска. Сейчас это реальность. На стоянке не то что автобус, автомобиль припарковать непросто. В поселке проживает около 1000 человек, большинство из которых работает на Палеозерской ГЭС. Что привлекает сюда туристов? Туристов привлекает палеовулкан Гирвас возрастом 2,2 миллиарда лет. Раньше он был известен только геологам. Даже местные жители не знали, что живут на вулкане. Сейчас здесь находится геологический парк «Гирвасский вулкан», где можно полюбоваться фантастическими ландшафтами. На краю каньона кажется, что извержение произошло только вчера, и на дне застыли черные потоки лавы. Когда-то здесь царил кромешный ад, но сейчас лавовые потоки выглядят не грозно, а очень и очень живописно. Древнейший в Карелии вулкан геологи обнаружили в 1967 году, когда проводили исследования в русле водосброса Палеозерской ГЭС. После этого Гирвасский палеовулкан получил мировую известность среди специалистов. Сейчас посетители могут увидеть трубку взрыва, лавовый конус, зону минерализации, эруптивное жерло и фумаролу – древний гейзер. В некоторых местах четко видны лавовые языки, которые называют «пахой-хой». Все эти сухие геологические понятия в натуре выглядят очень эффектно. Колорита добавляют небольшие водопады и водная гладь Суны. Каньон выглядит еще более живописно во время сброса воды в период паводков. Тогда рождается сезонный водопад Гирвас. Окрестности вулкана настолько живописны, что на протяжении многих лет привлекали внимание кинорежиссеров. В парке есть специальная экспозиция «История кинематографа поселка Гирвас». Оказывается, здесь снимали фрагменты таких картин, как «Белое солнце пустыни», «И на камнях растут деревья», «Деревня утка», «Абориген», «Платина 2», «А зори здесь тихие» и ремейк этого фильма от 2015 года. Всего десяток картин.
0: Искатели. Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем в Галес. Ишимбай, Блохина, 82. Только в Галес.
1: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
2: Радио «Искатель».
3: Хочу все знать.
4: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
3: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
4: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: начальник!
1: Вы слушаете радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Сейчас болельщикам в это трудно верить, но первым победителем чемпионата Европы по футболу стала сборная Советского Союза. Турнир проходил в 1960 году во Франции. В финале наша команда встретилась с югославами. По ходу матча мы сначала проигрывали 0-1. Потом счет сравняли, и обе команды бились за победу до последнего. Уже в добавленное время на 114-й минуте был забит золотой гол. Его автором стал Виктор Понедельник. Интересно, что дебют Виктора Владимировича в сборной случился 2 года ранее, когда он играл за «Россельмаш». Команда была сильной, но выступала в первой лиге и относилась к классу «Б». Понедельника все равно заметили и вызвали в сборную. Уникальный случай. Никогда до этого в главную команду страны не приглашали футболистов ни из высшего дивизиона. После европейского триумфа Виктор Владимирович закрепился в сборной, за которую в общей сложности провел 29 встреч и забил 20 мячей. Он успел принять участие в чемпионате мира и выиграть серебряные медали 2-го чемпионата Европы. Даже прощальным матчем для него стала товарищеская встреча с командой ГДР. Интересно, что при этом он всегда был провинциальным футболистом. Перешел из «Россельмаша» в СКА, но остался в Ростове. Когда его в очередной раз попытались перевести в Москву, в городе началось неописуемое. Люди собрались на стадионе и с криками и плакатами «Понедельник должен играть в Ростове» двинулось по главной улице города. В итоге вопрос о возвращении Виктора домой решался на самом высоком уровне. Есть интересный факт. В сборной, благодаря рыбалке, Понедельник сблизился с Яшиным. Когда тренеры узнали, что молодой ростовчанин с детства дружит с удочками, то попросили его в день игры не посещать утреннюю зарядку, а ходить со Львом Ивановичем на рыбалку. Была у легендарного вратаря традиция. Где бы ни играли, перед матчем он уходил рыбачить. Его это успокаивало. Так и стал Понедельник товарищем Яшина по рыбалке. Ловили рыбу даже в океане в Чили. Виктор Понедельник окончил карьеру в 1966 году, но с футболом не попрощался. Он ненадолго вернулся.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Дороги – это кровеносная система экономики. С древности торговые пути имели стратегическое значение. На дорогах непременно возникали поселения, которые богатели и превращались в крупные торговые, а потом и промышленные центры. На бойкой торговой дороге любой город ждет процветания. Ярким тому примером является Уфа, через которую лежит путь из Европы в Азию. Башкирская столица имеет длинную историю, но только появление железной дороги превратило ее в крупный промышленный центр. Как только через Уфу пошли железнодорожные составы, появились ремонтные мастерские, кирпичные заводы, деревообрабатывающие фабрики. Количество выпускаемой продукции разом увеличилось в 16 раз. В Уфе процветала торговля. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по улице Карла Маркса в историческом центре города. Своей эффектной белоснежной отделкой ваше внимание непременно привлечет здание Дома офицеров. В 1904 году его построил купец Паршин. Два этажа занимала гостиница с рестораном и концертным залом, где ставили любительские спектакли. После революции в этом зале с речами выступали писатели Ярослав Гашек и Александр Фадеев. Среди современных построек резко выделяется особняк купчихи Елены Поносовой-Мало. По тем временам это был редчайший случай, когда бизнесом успешно занималась женщина. В городе ее дом стал первым образцом стиля модерн. В период гражданской войны в здании работал штаб Чапаева, а сейчас размещается экспозиция Музея археологии и этнографии. Не менее эффектно выглядит изящный особняк небесно-голубого цвета. В 1912 году его построили для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его уфимского партнера купца Черникова. Если приглядеться, на фасаде можно разглядеть барельеф с изображением супруги хозяина Екатерины Костериной. В гражданскую войну в доме размещался штаб Колчака. Его сменил политотдел Чапаева. В настоящее время здание занимает республиканская таможня.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед!

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Он назывался «Секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально Секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так. Сам Юлий Цезарь, реформируя календарь, добавил в него еще два дня и сравнял будущий июль с августом. И сейчас мы имеем два долгих летних месяца, названных в честь великих римских политических деятелей.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Столица Индонезии Джакарта – один из самых загруженных городов мира. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд машинам, в которых менее трех человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя «жокеями» и зарабатывавших до 15 долларов в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем двух людей по отдельности. В 2016 году закон отменили.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Легенд. Кыргызстан. Эпосом называют героическое повествование об истории народа или страны. Рассказ ведется от лица вымышленного или реального участника событий. Героями жанра часто являются чудо-богатыри, которые бьются захватчиками за свободу своего народа. Эпосы обычно не имеют конкретного автора. Нередко это самые разные истории, которые устно передавали в виде рассказов или песен, а потом записали, объединив в одно произведение. Собственные эпосы имеются у самых разных народов мира. У финнов это Калевала, у японцев Хэйкэ Моногатари, у греков Илиада и Одиссея. Польза эпосов в том, что они позволяют получить хоть какую-то информацию о жизни народа во времена, когда не было письменности. Нередко события, описываемые в эпосе, являются приукрашенными, но, как писал Пушкин, сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Кыргызский эпос называется «Манас». Он не только включен в список нематериального культурного наследия человечества, но и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос мира. Он состоит из трех крупных частей – «Манас», «Семетей» и «Сайтек». Древнее повествование посвящено подвигам народного героя Манаса. Существует несколько версий эпоса, самая большая насчитывает 937 тысяч стихотворных строк. Можно представить, какую хорошую память должны были иметь сказители, чтобы запомнить такой объем текста. Ученые не смогли установить точную дату появления эпоса. Предполагают, что описываемые события происходили в 15 веке. Первым исполнителем сказания был соратник самого Манаса, которого звали Ырчи Уулу Ыраман. Позже отдельные народные песни-плачи объединил певец Тактагул. Это произошло около 500 лет назад. В письменных источниках эпос впервые упоминается в 16 веке. В частности, в трудах персидских ученых того времени Манас представлен как реальный исторический персонаж. В 1994 году ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании тысячелетия эпоса Манас. По случаю юбилея были учреждены памятный золотой орден «Манас-1000» и памятная золотая медаль.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.
2: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошка лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: избиратель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Аджарская кухня является частью грузинской гастрономической культуры, но имеет свои особенности. В Батуми популярны аджарские хачапури. Это лепешки в форме лодочки, груженные расплавленным сыром, залитым сверху яйцом всмятку. Правила еды такой лепешки просты. Сыр следует перемешать с яйцом и есть, обмакивая в него кусочки лепешки. Слюнки текут уже только от изучения меню в любом аджарском ресторане. Барани – это обваленный в муке и обжаренный в сливочном масле сыр сулугуни. Обычно его подают с зеленью. Яхни – нежнейшая тушеная говядина с молотыми грецкими орехами, репчатым луком и чесноком. Фирменным батумским блюдом является жареная до хруста барабулька, а кефаль аджарцы начиняют ореховым фаршем. Колоритным блюдом местной кухни является синари. Это свернутые рулетиком тонкие слои теста, которые начиняют домашним творогом, топленым маслом и чесночной приправой. В целом об аджарской кухне можно сказать коротко и емко. Много и вкусно. Местные продукты сохранили настоящий вкус и первозданное деревенское качество. Здесь даже обычная сметана или вареное куриное яйцо воспринимаются как божественные деликатесы. Помидоры пахнут помидорами, колбаса – колбасой. Домашний сыр тает во рту, а после чачи не болит голова. За аджарским застольем нередко можно услышать хоровые песни. Так называемое грузинское многоголосие было признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. А ужин нередко заканчивается исполнением лезгинки. И это еще одна возможность почувствовать дух Аджарии.
0: Искатели планета.
2: Let me see you dance, baby.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Удмуртия. Природный парк Шаркан. Природный парк Шаркан находится возле одноименного села на востоке Удмуртии. В этом месте сливаются реки Ита и Шаркан. Особенности этих мест являются пуги, так называются конусовидные холмы правильной формы высотой до 25 метров. Они напоминают верхушку стратовулкана или небольшие пирамиды, скрытые под слоем дерна. Вершины холмов поросли лесом. Деревья образуют эффектный гребень. Территория парка поделена на 5 зон, одна из которых предназначена для туристов. По территории Шаркана проложено несколько тематических маршрутов. Кольцевая научно-познавательная тропа «Эко-шаг» имеет протяженность 3 километра. Она проходит по территории лыжной базы, берегу пруда, через усадьбу Тол-Бабая. На тропе оборудовано 12 смотровых точек, где можно познакомиться с местной флорой и фауной. Каждая смотровая точка имеет собственное название – кедровник, овраг, остров. Вдоль тропы красуются деревянные фигуры мифических существ. В лесу можно повстречать Вумурта, Лудмурта, Кутыся и других персонажей. Еще один маршрут называется «Тропа Алангасаров». Он имеет протяженность 17 километров и рассчитан на один день. В пути предусмотрены остановки возле муравейников, где можно понаблюдать за жизнью рыжих лесных муравьев. Порой закрадывается мысль, что насекомые разумные и представляют муравьиную цивилизацию, которая существует параллельно с человеческой. Есть места, где удобно следить за птицами. Помимо познавательных, есть практические занятия, во время которых занимаются заготовкой чайных трав, таких как иван-чай, липовый цвет, мята, зверобой и душица. Во время занятий можно не только увидеть, какие травы растут в этих краях, но и узнать, как готовить целебные отвары. Но самое главное, в парке получаешь огромный заряд энергии. Этому способствует экологическая чистота территории, где нет дорог и промышленных предприятий. В парке Шаркан лечат даже воздух и красивые пейзажи.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: За 6,5 тысяч лет до возведения Великой пирамиды и за 6 тысяч лет до постройки Стоунхенджа, около 11 тысяч лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Я прошу

0: облака. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» — коробку конфет или букет цветов, который они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал биолог Вячеслав, или, как он себя просит называть, Слава Эпштейн. Вячеслав Эпштейн родился в Москве в 1959 году. В детстве он мечтал стать физиком и увлекался астрономией, но в силу обстоятельств выбрал биологию и не прогадал. Окончил Московский государственный университет по специальности «Морская биология» в 1981 году, затем защитил кандидатскую диссертацию по микробной экологии в Институте океанологии Академии наук. Для полевых исследований он ездил на Белое море, изучал простейшие организмы. В конце 80-х Эпштейн с семьей переехал в США. Начинал, как многие эмигранты, с самой разной работы. Красил дома и заборы. Занимался ландшафтным дизайном. Одновременно работал волонтером, а потом прошел постдокторантуру в Массачусетском университете в Бостоне. С 1992 года Эпштейн работает в Северо-Восточном университете. Сейчас в должности профессора биологического факультета. Главное дело Вячеслава Эпштейна – поиск новых антибиотиков. Проблема в том, что 99% почвенных бактерий не растут в лабораторных условиях, а значит, ученые не могли их изучать. Эпштейн придумал простое и гениальное решение – так называемый iChip. Изоляционный чип. Это пластина со множеством микроскопических камер, куда помещают одиночные бактерии. Чип закапывают обратно в почву, и бактерии получают все необходимые природные условия. Метод позволил выращивать до 50% ранее некультивируемых видов. В 2003 году вместе с коллегой Кимом Льюисом Эпштейн основал компанию Novobiotic Pharmaceuticals. А в 2015-м пришел мировой успех. С помощью iChip они обнаружили новый антибиотик – тейксобактин. Его вырабатывает бактерия Eleftheria terae, найденная в обычной луговой земле. Тейксобактин убивает устойчивые к другим препаратам бактерии, включая золотистый стафилококк и возбудителя туберкулеза. Самое удивительное – он атакует липиды клеточной стенки, а не белки, поэтому бактерии не могут выработать к нему устойчивость. Журнал Nature назвал открытие прорывом, а издание Foreign Policy включило Эпштейна в список ведущих мировых мыслителей 2015 года. Параллельно Вячеслав занимается другими проектами, изучает микроорганизмы в глубоководном бассейне Кариако без кислорода, ищет способы получения биотоплива из древесных отходов, разрабатывает методы очистки от урана и других тяжелых металлов с помощью бактерий. В университетском кабинете Эпштейна настоящий музей. Лук и стрелы из Амазонки, каменный топор из Новой Гвинеи, эфиопская кофеварка. Каждый предмет напоминает о путешествиях, ведь Вячеслав объездил полмира в поисках новых знаний. Сегодня он живая легенда мировой науки, чьи методы и открытия меняют представление о возможностях микробиологии. Ученого приглашают выступать на самые престижные научные площадки, а коллеги называют работу Эпштейна ключом к новой эре антибиотиков.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если расположить все молекулы ДНК в вашем теле вплотную, ДНК протянулась бы от Земли к Солнцу и обратно более 600 раз.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Девочки смеются.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: В каждом городе есть свои необычные места и достопримечательности. В Ярославле, например, на смотровой площадке возле речного вокзала стоит стилизованный дорожный знак с надписью «Знак в Ярославле», возле которого все фотографируются. Простой, но эффективный способ сообщить друзьям в соцсетях, где ты находишься. Сам знак непростой, поскольку авторство принадлежит знаменитому дизайнеру Артемию Лебедеву. А как вам мемориальная табличка с надписью «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло»? Она красуется на стене дома по улице Революционной. Гениальный способ привлечь внимание туристов, которые непременно застывают перед табличкой, открыв рот от изумления. На этой же улице находится рамка исполнения желаний. По всей видимости, ее поставили люди с айтишными наклонностями, поскольку среди желаний доминирует «хочу быть свободным, как Wi-Fi» или «хочу стабильный безглючный софт». Выбираешь табличку с желанием и крутишь ее трижды. Можно, к примеру, исполнить желание «хочу увидеть край мира». Возле пивной «Афоня» внимание привлекает памятник «Афоня и Коля». Актеры Куравлев и Леонов выглядят словно живые. Памятник появился неспроста. В Ярославле и области снимали фрагменты одноименной трагикомедии. В картине Георгия Данелия засветилось немало известных мест города. А еще гости города непременно навещают бронзового медведя на Первомайской улице. Косолапый забрался на вершину огромного валуна и грозно рычит. На одной стороне камня выбиты слова «Символ России. Легенда Ярославля». На другой укреплена латунная табличка с надписью «Внимание, медведь рычит каждый час с 9.00 до 21.00. Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие». Правда, местные жители утверждают, что никогда не видели медведя рычащим.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: В автогонках «Формулы-1» женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лелла Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Когда упоминают автогонки, воображение непременно рисует болид на трассе Формулы-1. На деле состязаться можно на чем угодно. Даже на тракторах. С 2002 года в Ростовской области сельские механизаторы ежегодно устраивают соревнования под названием «Бизон Трек Шоу». Необычные гонки на тракторах были включены в рейтинг 155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами. Целью яркого события является популяризация профессии механизатора. Идея необычных состязаний принадлежит директору компании «Бизон» Сергею Суховенко, который давно занимается автоспортом, завоевывает кубки на ралли-рейдах. Если гонщики соревнуются на грузовиках и внедорожниках, почему не делать это на тракторе? Конечно, трактор – машина тихоходная. Он способен разгоняться максимум до 80 км в час. Зато можно в полной мере использовать мастерство управления машиной. Так на ростовских полях появилась гоночная трасса. В состязаниях принимают участие до 30 гонщиков-механизаторов. Гоночными болидами служат колесные тракторы с объемом двигателя до 5 литров. Разрешено форсировать двигатель, устанавливать устройства, обеспечивающие устойчивость и маневренность. Запрещено изменять устройство тормозной и рулевой систем. На гоночной трассе имеются крутые повороты, трамплины, скоростные участки и препятствия. Глубина водных препятствий может достигать 1 метра, а высота трамплинов – до 1,2 метра. Угол поворотов может составлять 90 градусов. Дорожное покрытие – либо грунтовое, либо щебеночное. Дистанция составляет 15 километров. Заезды парные, что усиливает эффект соревновательности. Гонки состоят из 8 этапов и длятся 5 часов. Между этапами для зрителей устраивают всевозможные экстремальные шоу. Бывало, что зрителей превышало 40 тысяч человек. В 2013 году впервые в гонках приняла участие женщина-тракторист. Победителям дарят новые современные тракторы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Калло, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вспомнить про выражение «ад кромешный». Что такое ад, мы все, конечно, знаем. А вот слово «кромешный» вызывает вопросы. Разве может быть что-то хуже, чем ад сам по себе? Прилагательное «кромешный» образовано от слова «крома», что означает «край». Если помните, наши предки верили, что Земля плоская, а Солнце ее освещает до определенного круга. За кромой этого круга начинается другой мир, где царит полный мрак. Большой толковый словарь русского языка трактует слово «кромешный» как «непроглядный» и «беспросветный». Вот и получается, что при помощи выражения «ад кромешный» подчеркивают очень тяжелую ситуацию, мучительную жизнь или сильную неразбериху. Но в заключении скажу, что наши предки ошибались. Земля все-таки круглая, а Солнце освещает все ее части.
2: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райс»

Искатель. Хочу все знать. Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет. Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: искатели.
1: Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков уже давно объявил, что не оставит наследство ни одному из своих четверых детей. Нет, каким-то стартовым пакетом он их, конечно, обеспечит, но весь собственный капитал Рыбаков планирует направить на развитие образования в стране. Первые деньги предприниматель заработал буквально руками еще школьником. Он в 88 году провел 2 месяца в стройотряде и оттуда привез 1400 советских рублей. Примерно столько тогда получал рядовой инженер, но за год. Потом со своим другом и сокурсником Сергеем Колесниковым они будут торговать мороженым у вокзала в Москве. А на третьем курсе создадут компанию «Технониколь» по производству кровельных материалов. Сначала молодые предприниматели работали с частными клиентами и нередко сами оказывались на крышах заказчиков. Но со временем появились заказы от предприятий. Бизнесмены запустили собственное производство, выкупили несколько заводов. Сейчас у компании «Технониколь» 50 заводов и 70 офисов в России и за рубежом. Компания опирается на научные исследования и передовые технологии и до сих пор каждый год выводит на рынок несколько новых продуктов. Сейчас «Технониколь» владеет 30 патентами и более 500 товарными знаками. Сам Рыбаков в какой-то момент сосредоточил усилия на общественной деятельности. В 2015 году он вместе с женой Екатериной запускает фамильный благотворительный фонд «Рыбаков фонд». В фокусе его внимания – раннее образование и создание сообществ. В 2020 году фонд вручил премию «Рыбаков Прайс», которую Forbes назвал «Нобелевской премией в образовании». Рыбаковы хотели показать и отметить реальных предпринимателей, меценатов и филантропов. Тех, кто по своей инициативе развивает школу не только как источник знаний, но и как центр притяжения и развития для местных сообществ. Гран-при «Рыбаков Прайс» составило $1 миллион.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Максимальная высота полета пассажирских самолетов обычно составляет от 9 до 12 тысяч метров. Но некоторые военные самолеты способны подниматься на высоту более 20 тысяч метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеци. Блеф.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио-искатель.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Куфия или шмах, или просто арафатка. Это мужской головной убор, популярный в арабских странах. Куфия названа так по городу Эль-Куфа, где ее первоначально носили. Куфия служит для защиты головы и лица от солнца, песка и холода. Расстеленная на земле она скатерть, сложенная в несколько раз фильтр для очистки воды. Подвязанная – это пояс, скрученная – это веревка для подъема груза. Часто, но не всегда, куфию носят с обручем черного цвета – эголем, удерживающим платок на голове. Наиболее популярные расцветки – белые с красным или черным орнаментами. В Йемене распространены разноцветные куфии. Основным материалом для изготовления служит хлопок. Нередко можно встретить шерстяные куфии. Традиционный орнамент, как правило, вышит. В различных арабских странах различаются и способы повязывания куфии. Например, в Саудовской Аравии эта манера совсем простая. Однотонный головной платок, наброшенный на голову, иногда даже без поддерживающего обруча. В Омане куфию повязывают на манер тюрбана. В Иордании и Палестине распространена манера ношения куфии, отличная и от саудовской, и от оманской традиций. Она была создана палестинским лидером Ясером Арафатом и стала широко известна в мире под именем Арафатка. Она была уложена на голове таким образом, чтобы находящаяся на плече часть ткани по форме напоминала очертания исторической Палестины, включающей в себя территорию государства Израиль. Название «шемаг» – «шемах» – использовали солдаты Британской империи, которые носили платок практически повсеместно в жарких странах. Сейчас шемах – часть формы британских вооруженных сил.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства непомнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Россия.
1: Северный Кавказ может похвастаться большой коллекцией горных озер. Поскольку питают их ледники, вода в них не только очень холодная, но и кристально чистая. Часто вода имеет насыщенный бирюзовый цвет. В Карачаево-Черкесии самыми красивыми считается группа Софийских озер, которые находятся в горах неподалеку от курорта Архыз. Вода из ледников заполнила несколько каменных чаш на высоте 2800 метров. Софийские озера расположены на склонах горного массива Кёльбаши. Если забраться на самый верх горы, хорошо видно, что озера образуют каскад, состоящий из трех больших водоемов и нескольких маленьких. Некоторые имеют идеально круглую форму, что делает их похожими на кратеры потухших вулканов, заполненных водой. На самом деле озера имеют ледниковое происхождение. Свое название каскад получил по близлежащей горе София высотой 3637 метров. Вершину горы обрамляет Софийский ледник. По склону стекает бурная река София, в течение которой бурлят Софийские водопады. При подъеме на Кёльбаши первым на пути будет Нижнее озеро. Чуть выше расположено Большое озеро. Оно полностью оправдывает свое название, поскольку имеет диаметр более 300 метров и глубину 17 метров. Для сравнения, максимальная глубина Азовского моря не превышает 14 метров. Самое верхнее озеро называется Северное. С Большим озером его связывает протока Кашха-Эчкичат. Температура воды даже в разгар лета не поднимается выше 10 градусов. Купаться в такой воде решится не каждый. Прелесть Софийских озер в том, что каждый из них отличается цветом воды. Самое большое отливает глубокой лазурью. От воды глаз не оторвать. Кажется, что это не озеро, а огромный самоцвет в скальном обрамлении. Эффект объясняется просто. На самом деле вода абсолютно прозрачна, ее окраска обусловлена цветом дна. Так бывает в бассейнах, полы стены которых облицованы голубой плиткой. Другое озеро отливает синевой, третье манит голубизной. Можно бесконечно долго смотреть на воду, наблюдая отражение пушистых облаков, неспешно плывущих по небу.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
2: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня расскажу, почему несколько теплых дней в начале осени называют именно «бабьим летом». По одной из основных версий, название произошло из-за названия работ, которые велись в это время. К сентябрю на Руси уже заканчивали тяжелые полевые работы, убирали весь урожай и начинали готовиться к зиме. На тот короткий период, когда природа расщедривалась хорошей погодой и ласковым солнцем, у женщин оставались уже, как правило, несложные заботы. Они ткали лен, просушивали белье к зиме, сушили грибы, то есть занимались бабьими делами. А еще старухи выбирались из домов погреться на мягком осеннем солнце. Вот и получалось, что в эти дни в деревенских дворах царили женщины всех возрастов. Одни спокойно работали, другие наслаждались погодой. В других странах тоже выделяют этот период. В Германии, например, его называют бабушкиным летом, а в Чехии – паутинным летом, потому что паутина становится на деревьях заметнее. В Италии бабье лето зовут летом Святого Мартина, а в Америке – индейским.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ачинске на 102 FM.
1: Ачинск находится на северных склонах хребта Арга, в 160 километрах к западу от Красноярска. Город раскинулся на правом берегу реки Чулым. Люди на этом месте жили 22 тысячи лет назад. Об этом свидетельствует так называемая позднепалеолитическая Ачинская стоянка, где археологи откопали жезл, покрытый необычным орнаментом. Ученые считают, что он изображает лунный календарь, который использовали в глубокой древности. В 2019 году Ачинск заслуженно получил звание «Культурная столица Красноярья». В течение года ачинцы посетили 270 культурных мероприятий. Спектакли, выставки, концерты посмотрели 135 тысяч горожан. Несмотря на крупные промышленные предприятия, вроде глиноземного комбината и цементного завода, еще во времена СССР Ачинск считался одним из самых зеленых городов страны. Утверждают, что под мачтовыми соснами в парке железнодорожников по пути в Шушенскую ссылку гулял сам Ленин. В Ачинске действует храм-часовня святого Даниила Ачинского. Будущий праведник родился в семье казаков далеко от этих мест, в Полтавской губернии. В детстве едва не умер от горячки. Подростком зарабатывал музыкой, пока его не забрали в солдаты. В 1812 году артиллерист Данила Делье участвовал в Бородинском сражении. Он едва не погиб, но дошел до Парижа. После окончания войны солдат дослужился до звания унтер-офицера. После 17 лет верной службы Делье подал прошение об увольнении, поскольку хотел удалиться в монастырь. За уклонение от службы военный суд отправил его в сибирскую ссылку. В Ачинске Данила прошел страшные каторжные испытания и после освобождения выбрал путь отшельника. Люди со всей округи ходили к нему за советом, а некоторые только за тем, чтобы взглянуть на брата Даниила. Праведный старец умер с улыбкой на устах в Енисейске. Отпевать его пришел весь город. В 1999 году Даниил Ачинский был причислен к лику святых.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое. Курт Воннегут для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: по-прежнему.
1: Радиоискатель. Здесь и сейчас.

Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Если бы вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если знаешь, за что любишь, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Вирусы меньше длины волны видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Искатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грязи.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

слушаете радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель. Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Каждый год я уезжаю на рыбалку на Камчатку. Невозможно описать, какая там нереальная красота. Чудовищная рука человека еще туда не дотянулась. Гейзеры, вулканы, медведи бегают. Какая-то непонятная рыба плещется. Сказка просто.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».
3: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

Тогда мы поплыли по морю противоречий, нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала: мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал:

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино.
1: Эрамам хэрэс, узиро зэц.

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Евгений Крылатов. Гостья из будущего.